0: Есть мертвый,
1: протяжка.
0: Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.

0: Протяжка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Понимаем нормально.